0: Сорогин. Идрю шемсе то швецене.
1: Звони.
2: Это чи помога?
0: Куп миксават, выжуч миксават. Повтуш. Повтуш.
3: То есть Радио СК.